Роси принявши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, чудотворчих, страшных, христовых тайн достойно,